0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В «Алроса» внедрили систему цифровой диспетчеризации подземных работ на руднике «Интернациональный». Она показывает работу техники в реальном времени и помогает быстрее управлять процессами. Также под землей развернули сеть Wi-Fi и подключили к ней более 30 единиц техники. «Алроса» делает подземную добычу более точной и технологичной.
0: А вы знали?

0: в Мирном. 10 часов.
1: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
2: Радио «Алмазный край».

такая симпа, она танцует лимба. Она такая симпа, она

«Алмазный край». Радио без границ.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В Мирном создали уникальное алмазное панно из 13 тысяч карат драгоценных камней. Специалисты Алроса собрали композицию шестеренками, бриллиантами и северным сиянием из алмазов трубок Нюрбинская и Бутовинская. Алроса показывает, как современные технологии, мастерство сотрудников и природное богатство Якутии объединяются в уникальных проектах.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
3: Ты думал, все понарошку?

0: Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, телефон 8-914-309-72-95. В Мирненско-Нюрбинский ГОК требуется бункеровщик, машинист питателя, уборщик производственных помещений, водитель погрузчика, телефон для справок 8-914-308-76-32. В Мирненское авиационное предприятие требуется аэродромный рабочий и рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. В общество ПТВС требуется стропольщик 4-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. В общество «Айхалтрансгаз» требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. В общество «Якутская электросетевая компания» требуется механизатор 6-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Магадане в общество «Алроса спецбурения» требуется машинист буровой установки РС-90. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Айхале в общество «Алроса спецбурения» требуется тракторист Б-10 Четра Т-11. Телефон 8-914-309-72-95.

0: Алмазный край.
1: Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит. Он там никому не нужен. Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В природном парке «Живые алмазы» Якутии родился теленок краснокнижного лесного бизона. Новорожденный теленок активно развивается и остается под постоянным наблюдением матери, которая оберегает его в естественной среде. Экоцентр «Алроса» создает условия для сохранения редких видов и помогает поддерживать биоразнообразие Якутии.
0: А вы знали?

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации тонтуном ЛФС тонсетеон и кюсе тон бирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да, он массовой коммуникации надзор, федеральная служба и клиническую бибирсел, то в сумме себе кисню.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В алмазной столице полдень.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия про кудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Новый портал правовой поддержки Алроса помогает найти нужного юриста всего за несколько секунд. Система направляет обращение к подходящему специалисту с учетом подразделения, темы вопроса и часового пояса.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
2: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: «Радио Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Знаешь, что их зеркала.

штрихует окна снега пелена. Стоят дома торжественно и умно, решения подсказывают вам. Но вы бредете ко всему глухие, и никого на свете больше нет. И вам почти не вспомнить, что такие когда-то

и долгой, утомленная пургой. Ты, может быть, уедешь жить к другому, и он тогда останется с другой. И будешь ты стремиться в этот город, где вами все и схожено пешком, где он придет, и снег летит за ворот, и спят в ночи февральские.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: В 2026 году «Алроса» планирует поставить на баланс 3,5 тонны золота. Компания расширяет добычу не только алмазов, но и других полезных ископаемых. «Алроса» укрепляет устойчивость бизнеса за счет диверсификации.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 14 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Алмазный край.
0: Только хорошее настроение.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
1: Вляпалась, и почему-то не хочу домой. Вот так одна бродила весь свой выходной. По мокрым улицам, ступенькам, через мост какую-то просила чепуху падающих звезд. Я отпускаю просто так.

тот герой, которого ждала. Но почему-то снова не хочу домой, просто так опять по улицам пошла.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: В 2027 году планируется объединение Удачинского и Айхальского комбинатов. Это поможет быстрее управлять техникой и ресурсами предприятий. «Алрос» оптимизирует управление производством для большей эффективности.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край».

0: в мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио без границ.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В 2026 году на МНГОК запланировали переработку больших объемов алмазоносных песков сразу на двух площадках. На одном участке обработают 304 тысячи тонн, на другом – 400 тысяч тонн сырья за сезон. В работе будут участвовать десятки сотрудников. «Алрос» обеспечивает стабильную добычу и использует современное оборудование для работы.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: в Мирном. 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».
6: Алмазный край.
2: Радио «Алмазный край».

0: будешь со мной.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
6: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации. Тантунам ЛФС-77-ООН и КЮСЕ-ТУН мирный медах свидетельствует. Себясь информационных технологий. Он на массовой коммуникации регистрации. Федеральная служба. И клиническую библиотеку. Тофтуню себе кисеню горбилогапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В новом музее алмаза можно увидеть настоящие алмазы и копии знаменитых бриллиантов. Экспозиция показывает, как обычный минерал превращается в драгоценный камень мирового уровня. Алроса бережно сохраняет историю алмазной отрасли и делает ее интересной для каждого посетителя.
0: А вы знали?

0: В Мирном 17 часов.
1: Радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: В Мирном 18 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край». Мирный. 102,4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: За 4,5 месяца 2026 года «Алмаздортранс» доставил на объекты «Алроса» 74 тысячи тонн грузов. Большая часть перевозок – это топливо и другие жидкие грузы, а также материалы для работы предприятий. Доставка шла по зимним дорогам между разными площадками региона. «Алрос» обеспечивает бесперебойную работу своих предприятий благодаря стабильной северной логистике.
0: А вы знали?

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72.

0: 08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете «Радио Алмазный край».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
2: Алмазный край, Алмазный край.
0: Не переключайся.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили два новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмаз».

0: Алмазный край.
1: Yeah, y'all know what it is.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 20 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС-77-ТАОН и КЮСЕ-ТУН-БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТИН. Связь, информационные технологии, ЛАР, ОНА МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ РЕГЛЕРГОРНАДЗОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СУСПОТА И КИТЛИНЧЕ СУБЕБИЛ СЛ ТОВСУМЮ СУБЕКИСМЕГОРБИЛЕГАПИТ.
1: Для слушателей старше 16 лет.

«Алмазный край». Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, Алрос инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения, от мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.

«Алмазный край». Радио без границ.

0: В Мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио

Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончилось.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через СЭД или посещать АЦО.
0: А вы знали?

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
1: А вы знали?
3: Вы слушаете

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единое средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсеттеон и Кюсеттун Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы ТАР. И Кринча Сюбебир Сыл. Товсуню Сюбек и Сюнюгар Бирагапи.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А ви знали? Ракета-носитель «Союз-21Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А ви знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер Надзор Федеральной службы ТАР. И Китлинча Субебир Сыл Тавсуню Субекис Универ Бирга 5.
0: Для слушателей старше 16 лет.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

вновь на край земли, в облаках лететь, и будет мне блестеть крыло серебром дождя, а во вчера осталась ты.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: дарил бы всем подряд.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра.

0: Я вернулся домой, значит, все в порядке. Не смотри на часы, наше время еще...
1: В мирном 3.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Happy birthday.

еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: В Мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационная технология, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, регистрация, надзор, федеральная служба, и клиническую бирсу, то в сумме, субъекты,
1: для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Не переключайся.
1: Реклама.
2: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

сцене автобазе, танец двух маленьких планет. Ты одинок, и я один, спустя курок, мы поладим. Это крушение, не упадем, мы с тобой рождаем свет.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM. В Мирном 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему.

0: открывают свой занавес.
1: Кайф!
0: Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф!
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф!
0: Если хочет себя забрать,

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

когда душа покидает тело, но становится легче на несколько грамм. Ты и есть душа, не предавай мое тело. Отрезаешь кусок, были мы одним целым, но живую придется теперь зашивать. Оказался из плоти,

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
2: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.

На радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио без границ.

Trust you, not just yet.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край». Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

тебе напомнить. Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не зря.

0: года. В Мирном 7 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Дорога к небу. Дорожники завершили основные работы на подъезде к новому аэропорту Мирного. Детские площадки и парки. В Айхале подвели 5-летние итоги работы программы «Народный актив». Земский лор. Врач из Бурятии по программе «Земский доктор» внедрил в Мирнинской больнице высокотехнологичные операции на носу. Теперь подробно. Дорожники завершили основные работы на подъездной 5-километровой дороге к будущему аэропорту Мирного. К июлю специалистам предстоит навести финальную красоту, нанести разметку, установить бордюры. В те же сроки на привокзальной площади аэропортового комплекса вложат финальное покрытие, разметят территорию и поставят дорожные знаки. Начальник Мирнинского управления автодорог Вячеслав Прозоров не рекомендует водителям проверять скоростные возможности авто на этой дороге. Она не создана для гонок. На затяжных поворотах может произойти ДТП. Максимальная скорость движения по этому участку – 60 км в час. Чтобы не искушать водителей, дорогу перекроют блоками. Бегуны и велосипедисты, которые уже облюбовали 5 километров асфальта, дорожникам не мешают. Далее. В Айхале хотят построить круглогодичный крытый каток. Это одна из трех стратегических заявок поселка в программу «Народный актив». Кроме этого, администрация намерена модернизировать придомовые территории и заасфальтировать дороги. Планы на будущее айхальцы обсудили с главой Мирнинского района Александром Басыровым, который на этой неделе работает в северных населенных пунктах. И, конечно, подвели 5-летние итоги реализации народной программы. Айхальцы больше не мерзнут в ожидании транспорта. Для них установили теплые остановки. Детскую школу искусств и библиотеку отремонтировали. Привезли в поселок 11 врачей и 20 педагогов. Комментирует Александр Басыров, глава Мирнинского района.
3: Здесь я хочу отметить, что мы за эти 5 лет во всех школах Мирнинского района открыли точки роста, чтобы у детей появилась возможность развиваться всесторонне. И сейчас точки роста пользуются большим спросом у нашего подрастающего поколения.
2: Также за счет средств Алроса и района в Айхале утеплили сети в 35 многоквартирных домах, установили 8 детских площадок, построили парк здоровья и этнографический комплекс «Дружба народов». Сегодня жители могут участвовать в формировании новой программы народного актива. И еще одна новость. В Мирнинской больнице теперь исправляют искривленную носовую перегородку, удаляют увеличенные аденоиды из носоглотки и полипы из носовых пазух. Высокотехнологичные методы лечения за 3 года работы в Мирном внедрил приезжий врач. Отоларинголог Ринчин Дашиев прибыл на север из Бурятии по программе «Земский доктор», которая с 25 года реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
4: На начальных этапах врач, он финансово не подкреплен никак, соответственно, благодаря этой программе можно сказать, что это очень большой бонус и плюс.
2: Кроме федеральной выплаты, доктор получил медпомощь от Алроса и Мирнинского района – 2 миллиона рублей. Эта мера позволяет решать кадровые проблемы в небольших городах Крайнего Севера и модернизировать сферу здравоохранения. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачная температура воздуха плюс 17 градусов без осадков. В Ленске пасмурно плюс 11. На севере района дождь со снегом. В удачном Майхале плюс 2. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 8 и без осадков.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
3: Я хочу с тобой танцевать.

0: Я хочу с тобой танцевать. Радио
1: «Алмазный край». Объединяя города.
2: My definition of a boom-bastic jazz style.

0: Yo, where'd everybody go?
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Овны. Овнам рекомендуется проанализировать старые дела, чтобы эффективно начать выполнять новые. Возможны новые интересные знакомства, которые будут иметь яркое продолжение. Тельцы. У тельцов могут появиться неожиданные проблемы в личной жизни. Ваша самоуверенность может стать причиной конфликта с близкими людьми. Постарайтесь умерить свой пыл. Близнецы. У вас, возможно, ошибки в работе, которые могут привести к потере денег. Чтобы добиться хороших результатов, вам надо поменять тактику. Раки. На этой неделе вас могут ожидать сюрпризы. Будьте осторожнее в поездках и при работе с документами. Желательно перенести важные встречи и переговоры. Львы. Отличное время, чтобы заняться домашними делами. Наведите порядок, переберите вещи, выбросите хлам. Уют в доме будет притягивать удачу. Девы. Посвятите время отдыху и укреплению здоровья. Старайтесь придерживаться правильного питания. Благоприятное время для того, чтобы оставить вредные привычки в прошлом. Весы. Вам следует ждать перемен. У вас может наступить новый этап жизни. Многие станут более ответственными, рациональными и серьезными. Скорпионы. Неделя будет отличаться непредсказуемостью. Вы можете приложить много усилий, но не добиться нужного результата. Не расстраивайтесь, у вас все получится. Стрельцы. Вы умеете привлекать внимание и располагать к себе людей. Вам легко будут поддаваться все проблемы и дела. Некоторые могут получить награду или приз. Козероги. Лучше занять наблюдательную позицию и не вмешиваться в происходящее. Многие дела будут решаться почти без вашего участия. Водолеи. Лучше отложите поездки, иначе не получится избежать проблем. На работе займитесь приятными для вас делами, а все прочее отложите на потом. И, наконец, рыбы. Рыбам нужно отдохнуть, расслабиться, восстановить свои силы. Не допускайте переутомления. Не обсуждайте никого из вашего окружения, даже если очень хотите, чтобы не спровоцировать конфликты.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Доброе утро. В студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Дорога к небу. Дорожники завершили основные работы на подъезде к новому аэропорту Мирного. Детские площадки и парки. В Айхале подвели 5-летние итоги работы программы «Народный актив». Земский лор. Врач из Бурятии по программе «Земский доктор» внедрил в Мирнинской больнице высокотехнологичные операции на носу. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно, температура воздуха плюс 17 градусов без осадков. В Ленске пасмурно плюс 11. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале плюс 2. В алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 8 и без осадков.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Знали.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
1: А вы знали?
3: Лучшая музыка на радио «Алмазный край».

0: на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Дорога к небу. Дорожники завершили основные работы на подъезде к новому аэропорту Мирного. Детские площадки и парки. В Айхале подвели 5-летние итоги работы программы «Народный актив». Земский лор. Врач из Бурятии по программе «Земский доктор» внедрил в Мирнинской больнице высокотехнологичные операции на носу. Теперь подробно. Дорожники завершили основные работы на подъездной 5-километровой дороге к будущему аэропорту Мирного. К июлю специалистам предстоит навести финальную красоту, нанести разметку, установить бордюры. В те же сроки на привокзальной площади аэропортового комплекса вложат финальное покрытие, разметят территорию и поставят дорожные знаки. Начальник Мирнинского управления автодорог Вячеслав Прозоров не рекомендует водителям проверять скоростные возможности авто на этой дороге. Она не создана для гонок. На затяжных поворотах может произойти ДТП. Максимальная скорость движения по этому участку – 60 км в час. Чтобы не искушать водителей, дорогу перекроют блоками. Бегуны и велосипедисты, которые уже облюбовали 5 километров асфальта, дорожникам не мешают. Далее. В Айхале хотят построить круглогодичный крытый каток. Это одна из трех стратегических заявок поселка в программу «Народный актив». Кроме этого, администрация намерена модернизировать придомовые территории и заасфальтировать дороги. Планы на будущее айхальцы обсудили с главой Мирнинского района Александром Басыровым, который на этой неделе работает в северных населенных пунктах. И, конечно, подвели 5-летние итоги реализации народной программы. Айхальцы больше не мерзнут в ожидании транспорта. Для них установили теплые остановки. Детскую школу искусств и библиотеку отремонтировали, привезли в поселок 11 врачей и 20 педагогов. Комментирует Александр Басыров, глава Мирнинского района.
2: Здесь я хочу отметить, что мы за эти 5 лет во всех школах Мирнинского района открыли точки роста, чтобы у детей появилась возможность развиваться всесторонне. И сейчас точки роста пользуются большим спросом у нашего подрастающего поколения.
1: Также за счет средств Алроса и района в Айхале утеплили сети в 35 многоквартирных домах, установили 8 детских площадок, построили парк здоровья и этнографический комплекс «Дружба народов». Сегодня жители могут участвовать в формировании новой программы «Народного актива». И еще одна новость. В Мирнинской больнице теперь исправляют искривленную носовую перегородку, удаляют увеличенные аденоиды из носоглотки и полипы из носовых пазух. Высокотехнологичные методы лечения за 3 года работы в Мирном внедрил приезжий врач. Отоларинголог Ринчин Дашиев прибыл на север из Бурятии по программе «Земский доктор», которая с 25 года реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
3: В начальных этапах врач, он финансово не подкреплен никак, соответственно, благодаря этой программе можно сказать, что это очень большой бонус и плюс.
1: Кроме федеральной выплаты, доктор получил медпомощь от Алроса и Мирнинского района – 2 миллиона рублей. Эта мера позволяет решать кадровые проблемы в небольших городах Крайнего Севера и модернизировать сферу здравоохранения. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно, температура воздуха плюс 17 градусов без осадков. В Ленске пасмурно плюс 11. На севере района дождь со снегом, в Удачном Майхале плюс 2. В Алмазной столице облачно с прояснениями, до плюс 8 и без осадков.

0: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Дорога к небу. Дорожники завершили основные работы на подъезде к новому аэропорту Мирного. Детские площадки и парки. В Айхале подвели 5-летние итоги работы программы «Народный актив». Земский лор. Врач из Бурятии по программе «Земский доктор» внедрил в Мирнинской больнице высокотехнологичные операции на носу. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе малооблачная температура воздуха плюс 17 градусов без осадков. В Ленске пасмурно плюс 11. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале плюс 2. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 8 и без осадков.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тонтуном ЛФС Тонсетте АОН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинический бибир. Сыл, то в сумме себе кислый.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «Тац-Юрия-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». «Айхал» – 101,9 FM.

0: радио «Алмазный край». Мирный мир. 102.4 FM.
1: В Мирном 9 часов.
0: «Алмазный край». Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Дорога к небу. Дорожники завершили основные работы на подъезде к новому аэропорту Мирного. Детские площадки и парки. В Айхале подвели 5-летние итоги работы программы «Народный актив». Земский лор. Врач из Бурятии по программе «Земский доктор» внедрил в Мирнинской больнице высокотехнологичные операции на носу. Теперь подробно. Дорожники завершили основные работы на подъездной 5-километровой дороге к будущему аэропорту Мирного. К июлю специалистам предстоит навести финальную красоту, нанести разметку, установить бордюры. В те же сроки на привокзальной площади аэропортового комплекса вложат финальное покрытие, разметят территорию и поставят дорожные знаки. Начальник Мирнинского управления автодорог Вячеслав Прозоров не рекомендует водителям проверять скоростные возможности авто на этой дороге. Она не создана для гонок. На затяжных поворотах может произойти ДТП. Максимальная скорость движения по этому участку – 60 км в час. Чтобы не искушать водителей, дорогу перекроют блоками. Бегуны и велосипедисты, которые уже облюбовали 5 километров асфальта, дорожникам не мешают. Далее. В Айхале хотят построить круглогодичный крытый каток. Это одна из трех стратегических заявок поселка в программу «Народный актив». Кроме этого, администрация намерена модернизировать придомовые территории и заасфальтировать дороги. Планы на будущее айхальцы обсудили с главой Мирнинского района Александром Басыровым, который на этой неделе работает в северных населенных пунктах. И, конечно, подвели 5-летние итоги реализации народной программы. Айхальцы больше не мерзнут в ожидании транспорта. Для них установили теплые остановки. Детскую школу искусств и библиотеку отремонтировали, привезли в поселок 11 врачей и 20 педагогов. Комментирует Александр Басыров, глава Мирнинского района.
3: Здесь я хочу отметить, что мы за эти 5 лет во всех школах Мирнинского района открыли точки роста, чтобы у детей появилась возможность развиваться всесторонне. И сейчас точки роста пользуются большим спросом у нашего подрастающего поколения.
2: Также за счет средств Алроса и района в Айхале утеплили сети в 35 многоквартирных домах, установили 8 детских площадок, построили парк здоровья и этнографический комплекс «Дружба народов». Сегодня жители могут участвовать в формировании новой программы «Народного актива». И еще одна новость. В Мирнинской больнице теперь исправляют искривленную носовую перегородку, удаляют увеличенные аденоиды из носоглотки и полипы из носовых пазух. Высокотехнологичные методы лечения за 3 года работы в Мирном внедрил приезжий врач. Отоларинголог Ринчин Дашиев прибыл на север из Бурятии по программе «Земский доктор», которая с 2025 года реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
4: На начальных этапах врач, он финансово не подкреплен никак, соответственно, благодаря этой программе, можно сказать, что это очень большой бонус и плюс.
2: Кроме федеральной выплаты, доктор получил матпомощь от Алроса и Мирнинского района – 2 миллиона рублей. Эта мера позволяет решать кадровые проблемы в небольших городах Крайнего Севера и модернизировать сферу здравоохранения. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно, температура воздуха плюс 17 градусов без осадков. В Ленске пасмурно плюс 11. На севере района дождь со снегом. В удачном Майхале плюс 2. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 8 и без осадков.